0: навички, хоть я ты наразвая.
1: Знаючки ты!
2: И найман говора у Любляни.
1: 10 хитов версти.
0: А, уреду.